0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 15 октября в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министр сельского хозяйства Японии ушел в отставку. Китайский авианосец проведет учения в западной части Тихого океана. Европейский союз может принять ответные меры против санкций США в отношении МУС. А сейчас обо всем подробнее. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Яна Кадзо принял решение уйти в отставку. В последние дни он навлек на себя критику в связи с высказываниями по поводу выделения бюджетных ассигнований на дорожное строительство и подозрениями в возможном нарушении закона о выборах. В среду вечером Яна встретился с премьер-министром Такаити Санаэ. Позднее он рассказал корреспондентам, что уведомил премьер-министра о своем намерении уйти в отставку, чтобы избежать дальнейших помех в работе парламента. Яна сказал, что принял это решение сам, поскольку почувствовал, что крайне важно избежать ситуации, в которой правительство будет лишено возможности полностью сосредоточиться на сельскохозяйственной политике. На одном из собраний в своей префектуре Точиги в мае, незадолго до того, как войти в сентябре в состав кабинета министров, Яна допустил несколько высказываний, вызвавших скандал. Он заявил, что существенно сократил бюджетные ассигнования на дорожное строительство двум муниципалитетам, мэры которых не оказывали ему политической поддержки. На прошлой неделе Яна взял свои слова назад и выступил с извинениями, утверждая, что на самом деле он не побуждал министерство к этим сокращениям. Однако оппозиционные партии продолжали призывать к его отставке. Возникло беспокойство по поводу того, что Яна, возможно, нарушил закон о выборах на общественные должности. СМИ также сообщают о подозрениях в том, что во время прошлых кампаний выборов в Нижнюю палату парламента он обеспечивал для своих сторонников перевозку бесплатными челночными автобусными рейсами. Оппозиция заявляет, что это, возможно, нарушало закон. Отставка в составе кабинета под руководством Такаити Санаэ происходит впервые с тех пор, как она стала премьер-министром. Выступая перед корреспондентами вечером в среду, Такаити выразила свое сожаление в связи с возникшей ситуацией, отметив, что она очень серьезно относится к тому, что отвечает за назначение Яна. По словам Такаити, она приняла его отставку, поскольку правительству необходимо заниматься решением важных задач, в числе которых законопроект о снижении потребительского налога, а также выработка бюджета, отражающего ответственную и активную бюджетную политику. Китайские военные сообщили в социальных сетях в среду, что направили в западную часть Тихого океана оперативную группу во главе с авианосцем Ляо Нин для проведения учений. В сообщении говорится, что учения проводятся в рамках ежегодного плана по проверке и совершенствованию способности группы действовать в реальных условиях. Также сообщается, что учения соответствуют действующему международному праву и существующей практике и не направлены против какой-либо конкретной страны или цели. Китай не раскрыл конкретные сроки и место проведения учений. Министерство обороны Японии сообщило, что авианосец Ляо Нин и три китайских эсминца с управляемыми ракетами прошли на юго-восток между главным островом Окинава и островом Мияко в направлении Тихого океана. В министерстве также сообщили, что впоследствии были подтверждены взлеты и посадки истребителей. Министерство следит за передвижениями китайских кораблей. Мост, связывающий Китай и Северную Корею, открывается спустя 12 лет после завершения строительства. В среду китайское государственное информационное агентство Синьхуа сообщило, что две страны совместно проведут церемонию открытия в четверг. Этот новый мост через реку Ялу связывает Даньдун в северо-восточной китайской провинции Ляонин с Синьчжу на северо-западе Северной Кореи. Строительство моста протяженностью около 3 километров завершилось в 2014 году. Однако подготовка ведущих к мосту дорог, а также таможенных и других объектов на северокорейской стороне шла медленно. В последнее время на фоне шагов, предпринимаемых с целью активизации двусторонних связей, эта работа стала продвигаться. В 2025 году лидер Северной Кореи Ким Чен Ын нанес визит в Китай. Председатель КНР Си Цзиньпин побывал с визитом в Северной Корее в июне текущего года.
С сентября автотранспорт переправлялся по мосту в тестовом режиме. Как сообщили в сентябре китайские таможенные власти, объем двусторонней торговли между странами в период с января по август превысил 1 миллиард 970 миллионов долларов. Это самый высокий показатель за данный период с 2018 года, после того, как в предшествовавшем году против Северной Кореи были усилены экономические санкции. Местные жители надеются, что открытие моста придаст импульс торговле. Однако некоторые обозреватели занимают более осторожную позицию, поскольку Китай сигнализирует о намерении соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Как стало известно NHK, Европейский Союз планирует ответные меры после того, как Соединенные Штаты на прошлой неделе внесли Международный уголовный суд в свой санкционный список. Ожидается, что лидеры Европейского Союза обсудят этот вопрос на саммите в четверг и пятницу. NHK получила последнюю версию проекта, который должен быть принят на заседании. В проекте документа говорится, что Европейский Совет глубоко сожалеет о санкциях США и призывает Вашингтон отменить их. В документе также указывается, что Совет просит Европейскую комиссию предпринять все надлежащие действия, способствующие защите суда и смягчению санкций. В проекте говорится, что такие инициативы должны распространяться на компании ЕС, чтобы они могли продолжать оказывать услуги суду. Источники в ЕС сообщили, что Совет имеет в виду блокирующий статут ЕС, который запрещает предприятиям и другим организациям в ЕС соблюдать санкции, введенные третьими странами. Источники сообщили, что до полного вступления санкций в силу есть 180-дневный льготный период, и что ЕС проведет переговоры с США по этому вопросу. Они добавили, что пока неизвестно, будет ли ЕС применять это правило, но необходима подготовка. Ранее США внесли председателя Международного уголовного суда Акане Томоко и других в список лиц, подпадающих под санкции. Сооснователь американского стартапа в области искусственного интеллекта Anthropic заявил, что эта компания работает над укреплением сотрудничества с фирмами и исследовательскими организациями в Японии. Джек Кларк, один из семи сооснователей Anthropic, находится в Японии по случаю первой годовщины начала операций компании в этой стране. Подразделение в Токио служит первой базой компании в Азии. В среду Кларк провел в Токио пресс-конференцию с Тоджио Хидетоси, который руководит работой Anthropic в Японии. Тоджио отметил, что число японских предприятий, использующих созданный Anthropic инструмент генеративного искусственного интеллекта Claude, увеличилось более чем десятикратно с октября прошлого года. По его словам, Anthropic вместе с японскими исследовательскими организациями занимается анализом воздействия генеративного ИИ на общество. В свою очередь, Кларк отметил, что Япония занимает исключительно благоприятное положение благодаря своему опыту в цепочках поставок в области искусственного интеллекта, научного оборудования и робототехники. Он сказал: «Япония получит суперзаряд энергии от этого большого технологического тренда, который только-только начинается». На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире прозвучит 33-й урок. Мы узнаем, как спросить, сколько времени займет какой-то процесс. Во второй части урока мы расскажем об интересных мастер-классах, в которых могут принять участие туристы в Японии.
1: Кайто и его друг Майк приехали в музей ниндзя в префектуре Мие. Они решили попробовать свои силы в метании звезды сюрикен. Это небольшое холодное оружие, которым пользовались ниндзя. Обычно сюрикен выглядит как звезда с остальными лезвиями. Майк и Кайто встали в очередь.
0: Послушайте диалог 33-го урока.
2: Донокурай мачимаска? 15 курай дес. Вакаримаста.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Майк спрашивает у сотрудника, сколько времени может занять ожидание в очереди.
2: Донокурай мачимаска?
0: Сколько нужно ждать?
1: Сотрудник отвечает.
2: 15 курай дес.
0: Около 15 минут.
1: Майк говорит.
2: Вакаримаста.
0: Хорошо.
1: Наконец подошла очередь. Кайто воодушевился, увидев сюрикен.
3: Сугой! Хоммоно но сюрикен да!
0: Потрясающе! Настоящая звезда ниндзя сюрикен!
1: Сотрудник обращается к парням.
2: Ано мото ни нагете кудасай.
0: Пожалуйста, метните в ту мишень.
1: Сейчас очередь Майка.
2: Эй! Отчатта!
0: Ой, упала!
1: Попасть в мишень в нескольких метрах оказалось сложнее, чем ожидал Майк. Его сюрикен не попал в цель и свалился на землю.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько нужно ждать? Запомните ее целиком и сможете спрашивать, сколько времени займет тот или иной процесс. Давайте разберем слова в этой фразе. Донокурай – вопросительная фраза, означающая «как долго». Мачимаска – это глагол «ждать мацу» в масс-форме «мачимас» с частицей «ка» в конце, которая означает, что вы задаете вопрос. Все вместе означает «сколько нужно ждать». Главный пункт сегодняшнего урока – как спросить, сколько времени займет тот или иной процесс. Используйте вопросительную фразу «донокурай» для длительности, дистанции или количества.
1: Получается, чтобы спросить, сколько нужно ждать, надо произнести глагол «ждать мацу» и сказать «донокурай мачимаска». Послушайте и повторите.
4: Мачимаска? Донокурай мачимаска?
0: А теперь давайте послушаем еще один диалог на ту же тему. Пассажир такси едет в аэропорт. Из-за пробок движение очень медленное. Пассажир обращается к водителю.
5: Сумимасе. Ато доно курай кокаримаска? 20 курай дес.
0: Давайте разберем значение.
5: Сумимасе. Ато доно курай кокаримаска?
1: Прошу прощения, сколько еще ехать?
0: Сумимасен, как мы уже знаем, используется для привлечения внимания собеседника. Ато означает еще. Какаримас – это глагол какаро – занимать, длиться в масс-форме. Он может использоваться по отношению ко времени или деньгам, которые должны понадобиться.
2: 20 курай дес.
1: Около 20 минут.
0: Ниджюппун – это 20 минут, а курай – около.
1: Послушайте и повторите.
4: Доно курай кокаримаска? Ато доно курай кокаримаска?
0: Давайте потренируемся на другом примере. Представим, что вы спрашиваете, как добраться до музея на автобусе. Вам ответили, что до музея можно дойти пешком. Спросите, сколько времени это займет. Идти – это аруку. А в масс-форме?
4: Арукимас. Арукимас.
0: Попробуйте.
6: Донокурай арукимаска? Донокурай арукимаска?
0: А теперь рубрика «Шаг за шагом». Сегодня мы поговорим о разных способах сказать о длительности.
1: В сегодняшнем диалоге время ожидания было «джугу фун курай» – около 15 минут. Помните?
0: Минута – это фун. Добавьте это слово к числу. Например, 5 минут – это гофун. А 10 минут – джупун. Вы заметили, что когда фун добавляется к 10, дю, то произносится пун.
1: Послушайте и повторите каждую фразу. 5 минут
4: – гофун.
1: 10 минут
4: – джупун.
1: 15 минут
4: – джугофун.
1: 20 минут.
4: 20.
0: А теперь перейдем к часам. Час, как единица измерения времени, это декан. После цифры добавьте декан и скажите, например, 1 час. Ити декан. Или 2 часа. Не декан. Но будьте внимательны. Некоторые цифры в этих случаях произносятся не так, как обычно. 4 часа – это йо декан. 7 часов – ситидзикан, а 9 часов – кудзикан.
1: Послушайте и повторите. 1 час
4: – итидзикан.
1: 2 часа
4: – нидзикан.
1: 3 часа
4: – сандзикан.
1: 4 часа
4: – йодзикан.
1: 7 часов
4: – ситидзикан.
1: 9 часов.
4: Кудзикан.
0: Как вы скажете полтора часа?
1: Ичиджикан санджупун, правильно?
0: Правильно. Но вместо того, чтобы говорить санджупун, 30 минут, можно использовать слово хан, половина. Поэтому полтора часа можно еще сказать как ичиджикан хан.
1: Послушайте диалог сегодняшнего урока еще раз. Особое внимание обратите на то, как Майк спрашивает, сколько времени ждать.
2: Донокурай мачимаска? 15 фун курай дес. Вакаримашта.
3: Сугой! Хонмоно но шурикен да!
2: Ано мато ни нагете кудасай.
5: Эй! ああ、落ちちゃった。マイクと一緒にポップカルチャー。
1: А теперь рубрика «Поп-культура с Майком». Сегодня мы расскажем о мастер-классах для туристов в Японии. В сегодняшнем диалоге Майк и Кайто сами попробовали запустить звезду ниндзя Сюрикен. Многие музеи предлагают посетителям попробовать сделать что-то самим.
0: Например, вы можете испытать себя в роли ниндзя или самурая, или, скажем, примерять кимоно, принять участие в чайной церемонии или составлении букетов, а также изготовлении японских сладостей. А можете попробовать свои силы в чем-то совершенно неожиданном.
1: Например, в чем?
0: Вы знаете о муляжах еды, копиях блюд, которые выставляют в витринах ресторанов?
1: Конечно, их делают из пластика. Такие муляжи выглядят как настоящая еда.
0: Вы можете попробовать изготовить такие муляжи своими руками. В других местах можно попробовать на себе симулятор землетрясений, ливней, пожаров и цунами. В таких симуляторах учат мерам по противодействию стихийным бедствиям.
1: Такой опыт станет не только захватывающим, но и полезным в случае чрезвычайной ситуации.
0: Надеемся, вам понравился сегодняшний урок японского языка.
1: На следующем уроке Там и Майк отправятся в манго-кафе. Оставайтесь с нами.